0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Доброе утро!
0: Здравствуйте!
1: Доброе утро, здравствуйте!
0: И я вам желаю доброго утра!
1: Слушайте, это вот те самые бесячие коллеги, которые... Нет, кстати, стоит отметить, у нас в чатике вообще такого никогда не наблюдаются.
0: Да, никто никому доброго утра не желает.
1: Потому что никто, кроме нас, рано не встает.
0: Это мы делаем, конечно. Всем, коллеги, всем салют, привет, хеллоу!
1: Короче, чемпионат мира по футболу, который завершился вчера победой Аргентины.
0: Нет, Испании.
1: Ой, простите, Испании, конечно же, я просто за Месси, я его мысли читаю, да-да-да. Он спит, а я сейчас транслирую его сны.
0: Нет, ты все правильно, Аргентина выиграла в 22-м году.
1: Ну вот, я, собственно, его имела. А конкретно, завершившийся вчера чемпионат, там финалисты получили перстни. Это произошло впервые в этом году.
0: Ну ничего себе.
1: Ну да, там такие золотые перстни.
0: Съедобные.
1: Которые, помнишь, в детстве, которые обсосать можно, да, еще? Нет, здесь все серьезно, с бриллиантами, с сапфирами.
0: Вот за второе место можно и обсосать перстень.
1: Я не знаю, что сдали, кроме медалей сборной Аргентины. Mm-hmm. Да, возможно, это то же самое. Ну и понимаете ли, 30 человек получили кольца красивые, золотые.
0: Это вообще пошло с НБА изначально.
1: Да, то есть такая традиция история. Она была, но да. Вот именно в чемпионате мира по футболу она впервые.
0: Вообще в Америке они много что применили впервые на, вот, именно на чемпионате мира.
1: Ну, например?
0: Например, их объявляли, именно вот команды, одни из вот таких вот знаменитейших голосов, которые участвуют в UFC. Да, там «It's time!» вот, которые кричат вот так вот громко, там вот эти вот дикторы. Поэтому достаточно было забавно. Потом во время перерыва выступали многие артисты, и все поле закрывали в течение 6 минут сценой. Представляешь, как это было быстро?
1: Какая-то сцена на колесах, я так понимаю,
0: какая-то,
1: да?
0: Сцена на колесах и...
1: Что за масштабы за кулисами, у меня вот вопрос.
0: Вот это было интересно было посмотреть, как это все происходит.
1: Ну, короче, BTS, говорят, хорошо выступили.
0: Да, молодцы.
1: В сравнении с футболистами.
0: А BTS пели, кстати, вживую.
1: Да? И как?
0: Молодцы. Но я не знал, что их 7. Представляешь, я думал, что их всегда 4,
1: я
0: а их,
1: понимаю, что...
0: их прибавляется демография Кореи.
1: Корейцев, то есть ты еще больше, да, полюбил?
0: Да.
1: Респект.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
1: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея Детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: Выбирая машину для себя, молодой девушке, для езды по городу. Бюджет примерно 1,5 миллиона рублей. Как вы относитесь к «Лексусу»?
3: Я, в принципе, отношусь нормально, но только давайте сразу обговорим, что это будет, скорее всего, такой очень древний «Лексус». И 1,5 миллиона рублей – это, скорее всего, не кроссовер в хорошем состоянии. Ну, в хорошем я имею в виду. Это, скорее всего, что-то из разряда Lexus ES очень старого кузова по сравнению с новым. Чем хороша эта машина? Летом это отличная зажигалка, очень надежная в своем классе, но это не высокий клиренс, это седан, он заднеприводный, и зимой это скольжение просто в неизвестном направлении, поэтому зимой аккуратно, летом можно и как говорится, оторваться, но еще хочу сказать, что это все-таки специфичная тема в управлении. И, наверное, для девушек я бы посоветовал что-то, ну, такое более-менее компактное. За 1,5 миллиона рублей можно рассмотреть кучу всяких вариантов. Да, они, конечно, не такие, может быть, статусные по имени, как Lexus. Кто-то смотрит исключительно на BMW, кто-то Mercedes C-серии смотрит. Но, поверьте, машин добротных вполне много, и можно более-менее даже свежую выбрать в этом бюджете. Давай дальше.
0: А вот как раз еще один вопрос про Lexus. А насколько надежный Lexus ES250 примерно 2014 года?
4: ES, да?
3: ES или ES? ES. Ну... Угу, так ЕС. Это, понимаешь, вот у меня товарищ был, который в свое время смотрел либо Камрюху, либо ЕС-ку. Как только ТНГА пошла в тему у Тойоты, они построили сразу и Камрюхи, и ЕС-серию при помощи этой архитектуры. В управлении мне он понравился чуть больше, но вообще, вот если смежный кузов смотреть, то и у Камрюхи есть интересные преимущества, поэтому рассматривайте именно вот такую. То есть найти вариант по Камри будет чуть сложнее. Не такие педантичные были владельцы некоторые, и я все-таки больше встречал смотанных пробегов, там каких-то обманов и так далее. Я считаю, что вполне добрый автомобиль, но заявленная именно разница в цене не соответствовало исполнению. Соответственно, я делаю вывод, что на вторичке его брать было выгоднее. Ну и если в данном случае человек уже какой-то вариант в голове имеет, его проверить хочет, проверяйте. Машина, да, надеюсь, вас устроит, потому что для меня она не сильно, скажем так, отличалась в управлении от Мрюхи, потому что, по сути, платформа практически одна. Но с точки зрения вот именно выделиться как-то, там, подчеркнуть, как говорят, статус, но это, наверное, не машина 2014 года. Uh-huh. А еще я посмотрел для себя аккордеон этой же серии. В этих же годах бюджет будет, ну, попроще, а в управлении он даже интереснее. Давай еще что-нибудь.
4: Саш, такой вопрос. Что сейчас у вас происходит с ценами на бензин?
3: Ты знаешь, зависит от вот этой ситуации с доставкой топлива, потому что у меня тут сильно, как бы, МПЗ не развиты. Ну, я имею в виду так, как вот, там, нефтеперерабатывающие регионы. А в целом цена растет. Мы тут обсуждали с радиослушателями на выходных, сколько они готовы платить за бензин, и в целом люди сошлись на цене 10-120 рублей за литр. Это мы про 95-е топливо говорим. Соответственно, ну там где-то же рядом дизель должен тереться.
0: Скажи, пожалуйста, если мы берем... 95-й сейчас в какую цену?
3: Ну, вот я вчера заезжал, у меня что-то было в районе 80 с лишним рублей на одной из заправок. Я пока просто посмотреть. Но я был в Москве, когда там на МКАДе на одной стороне Лукойловская заправка была что-то там в районе 80 рублей за литр 95-го, а на противоположной стороне 100 с лишним рублей.
0: Ну, у нас такая же ситуация, я тоже вчера это наблюдала. Ага.
3: Так это, ты понимаешь, это же вскрывает систему, то есть кто-то берет топливо, сверху накручивает свои проценты, и, грубо говоря, франшизные заправки действительно будут дороже. Если мы берем заправки основных производителей разливщиков, то цена, она регулируется. И я думаю, что ФАС рано или поздно и эти заправки тоже поднатянет. Что сейчас творится, это, знаешь, каждый пляшет как хочет. Вот непонятно, почему это происходит без контроля. Это было, ну, предполагаемо, мне кажется. И контроль какой-то опосредованно потом приходит. А если бы заранее на упреждениях предупредили, типа, ребят, тут вот как бы проблемки с топливом намечаются. Вы бы там за ценами-то присмотрели за своими. А у нас как-то все это подраспустили, и началась вот эта чехарда с ценниками. Поэтому я просто проезжаю, смотрю, цена нравится, заехал, заправился. Саш, есть, кстати, регионы, в которых так не скакнуло.
5: Вот по этому поводу еще один вопрос. Допустим, человек заправлялся 95-м бензином, ценник сильно скакнул, и он... ну, я понимаю, что неправильно, наверное, будет переходить на 92-й, но насколько это критично для автомобиля? На какое-то время,
3: допустим, слушай, если прийти? Это... Вот я, допустим, на обычных атмосферниках никогда особо 95-й-то и не лил. Угу. Если мы говорим про турбовые моторы, в основном сейчас это китайцы, то я бы не скакал, конечно, с 95-го топлива, потому что по факту и качество топлива не то, что заявлено. Если мы будем на перку брать, так знаешь, там примесей столько, они же и стандарты подуменьшили из-за того, что топливо меньше становится. Ну и, соответственно, вред двигателю от 92-го будет больше в данном случае. Если мы говорим про атмосферники, да прыгайте как хотите, вообще в рамках своего бюджета и в рамках октанового числа. Спасибо за внимание. Спасибо. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
9: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Холланд назвал самого любимого своего супергероя. И, наверное, вы бы сейчас подумали, ну кто
1: еще? Человек-паук.
0: Ну, конечно же, да, все так подумали, но абсолютно нет.
1: Серьезно?
0: Том Холланд говорит, что титул лучшего супергероя заслуживает Железный Человек в исполнении Роберта Дауни-младшего. Да, потому что он говорит, я как бы тоже хорош, да, но вот Роберт просто выстрелил именно с этой ролью.
1: Ну, во-первых, там Роберт Дауни-младший, да, играет того самого плейбоя, филантропа, mm-hmm. Тони Старка. Mm-hmm. И играет он, получается, ну, тоже живого человека, просто там, достаточно богатого, но живого человека. Прикольно то, что там с помощью какого-то костюма ты можешь сразу же стать супергероем. Это как будто бы нас тоже подталкивает. Вот у меня есть тот самый костюм, который я могу надеть, и все, я супергерой.
0: Да? Что это за костюм?
1: Я тебе не буду показывать. Это из личных архивов.
0: Слушай, ну, кстати, вот что касается Холланда, он снялся же вместе, ну, там, с другими, короче, именитыми актерами в «Одиссее». Вот. И там вот еще снимался Мэтт Дэймон. А Мэтт Дэймон, когда услышал, что Холланд сказал про Железного Человека, он говорит, а вот знаешь, кого я считаю величайшим супергероем?
1: Он
0: говорит, тебя, Том, Человек-паука.
1: Прикольно. А он, не знаю, в ответ мог бы сказать, что а он любит марсианина, знаешь, вот
0: я
1: этого
0: не знаю, да,
1: самого.
0: То есть мне так нравится вот эта взаимная поддержка.
1: И все, они начали
0: все
1: обниматься,
0: хорошо,
1: все вот
0: да.
1: Это вот.
0: Всем
1: молодцы,
0: приятно.
1: Молодцы, здорово. А есть еще одна супергеройская новость. Мужчина в Питере провалился в дупло. И провел там
0: больно,
1: сутки.
0: Больно, неожиданно, неприятно.
1: Ну, нет, ему так не показалось, кстати. Он гулял по парку вечером и решил залезть на клен. Вот, видимо, под эту песню, там, где клен шумит.
0: Скорее всего, да.
1: Но,
0: потому что этот человек был вот с этой большой колонкой, и, скорее всего, на скейте, ему так под 50.
1: Да, либо на вот этом, на моноколесе. И на высоте 4 метров он упал в 2-метровое дупло и застрял. Вообще, он попытался выбраться, у него не получилось, но он не расстроивался. У него было с собой пенное. В общем-то, там он провел спокойно ночь. Утром позвонил другу, который вызвал спасателей. Причем у него был телефон.
0: То есть он тогда не позвонил. Он думает, наконец-то уединюсь уже.
1: Да, он такой, ну что, человек, будить? Я тоже вот себе, получается, нашел местечко. Это, наверное, одно из решений хорошего жилищного вопроса. Да, действительно. Ты, во-первых, в экодоме. Во-вторых, в самом центре. В-третьих, ну, в крайнем случае, можно всегда будет добраться без лифта.
2: Красноярск FM.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. С 20 июля проезд от улицы Свердловской до кордона Лалитина на Красноярские столбы закрыт для частных машин. У поворота на Лалитинскую дорогу дежурит охрана. Наверх пускают только по разрешению. Раньше ограничения действовали в основном по выходным. В будни машины пускали. В нацпарке пояснили. Участок относится к городской территории. Решение приняли на совещаниях с участием администрации Свердловского района и Красгорпарка. Причина – многочисленные жалобы на парковку вдоль дороги, которая мешала проезду спецслужб. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярске у экс-мэра Владислава Логинова хотят изъять земельный участок из-за долга по алиментам. Как сообщают местные СМИ, сумма задолженности перед несовершеннолетними детьми достигла 150 тысяч рублей. Октябрьский районный суд удовлетворил требования судебного пристава об изъятии участка площадью 100 квадратных метров в микрорайоне Славянский. Его кадастровая стоимость оценивается примерно в 93 тысячи рублей. Известно, что у бывшего градоначальника трое детей. Старшему сыну 38 лет, а младшим по 15. Сейчас Логинов находится под стражей по делу о получении взяток на сумму 265 миллионов рублей. Свою вину он отрицает, пишет «Проспект Мира». Эксперты прогнозируют новую волну блокировок VPN в России уже в начале осени. По их словам, текущая относительная стабильность – это лишь временная пауза, пока инженеры Роскомнадзора собирают данные для настройки новых алгоритмов. Следующим шагом станет искусственное снижение скорости на пиковых нагрузках, что сделает использование виртуальных сетей практически невыносимым из-за задержек. Об этом сообщает Борус. В трех красноярских скверах озеленители восстановили клумбы. В сквере Сурикова у памятника художнику высадили более 360 многолетников. В сквере Юдина заменили погибшие растения на входной группе. В Покровском сквере обновили входную группу 94 кустарниками. Горожан просят бережно относиться к новым посадкам, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Климат контроль
7: на 96.2 FM.
8: Сегодня во вторник, 21 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, возможен небольшой дождь, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 8 часов и 1 минута. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 8.04 в Красноярске. Привет огромный всем. Здесь «Завтрак чемпионов». Меня зовут Юля Майнгард.
2: Меня зовут Сева Бельмасов. Что, вы забыли, что ли? Мы уже час с вами здесь.
1: Ну, слушайте, во-первых, Сева, тебя невозможно забыть, легко потерять. И что там?
2: Ну, и третье пускай не додумают.
1: Давненько мы статусы не устанавливали ВКонтакте. Кстати, ребят, у нас есть группа ВК «Радио Красноярск ФМ», в которой вы можете посмотреть видеотрансляцию прямиком из нашей студии, поэтому забегайте. Ну и там же специальный раздел «Встречка» для ваших автомобильных вопросов. Кстати, вот во встречке мы встречаемся сегодня традиционно, как и каждое буднее утро, в 8 часов 45 минут с нашим автоэкспертом Александром Морозовым.
2: Да. Саша, кстати, вообще очень важные вещи рассказывает. Вот мне он, например, рассказывал: Сева, не покупай ты эту «Волгу» 24-ю. Ну зачем она тебе нужна?
1: А ты взял и купил.
2: А я купил и понял. И понял то, что он, возможно, был прав.
1: Потому что слишком много вложений.
2: Но слишком много человека-часов, которых у меня не так много сейчас летом. Я же работаю. Ты что, свадьба, корпоративы, юбилей.
1: Ох, да. Ну, номер телефона, я думаю, что мы не будем диктовать, да, друзья, вы все поняли. Но не только, знаешь, ведущими мы летом едины. Энергетики вывели Красноярск в лидеры. Представляешь? Красавчики. А в лидеры по, собственно, почему, по какому критерию?
2: Подожди,
1: по числу зарядных станций для электрокаров.
2: Все, я вот хотел узнать как раз-таки. Энергетики, ну, не те, что в магазинах продаются, да, 18+ на полках.
1: Боже упаси, пожалуйста, прекратите. Может быть плохо, я думаю, в молодости у каждого была такая история.
2: Да.
1: Действительно, сейчас электрокаров в городе становится все больше, они-то сейчас как раз и не сталкиваются с проблемой заправки. Ну. Простите, опять о насущном. Короче, я, конечно, все понимаю, я оптимистичный человек, готова принимать всю вот данность, какой она есть. Я готова заправляться хоть по 125 рублей, вы просто покажите, где
2: просто
1: вообще.
2: Просто покажите, где.
1: И на самом деле, да, очень сильно спасает, но вот вдруг вы еще не знаете, именно в Дубльгисе либо в Яндекс.Навигаторе есть прям такой раздел «Где бензин?».
2: Вот.
1: Ты выбираешь нужную тебе категорию бензина, пожалуйста, вот, и там даже написано, сколько человек в очереди.
2: Угу.
1: Ну, меня вчера вот исключительно это спасло, потому что наездила я так знатно.
2: Ну, энергетики молодцы, на самом деле, то, что делают такую важную историю, но я чувствую энергетик, такой достаточно дешевый энергетик между нами с радиослушателями. Ведь ты сейчас спросишь: Сева, что ты несешь? А я скажу: между нами химия.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
13: 6+.
14: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 8:16 в Красноярске. Завтра чемпионов продолжается. Юля, ты как часто ездишь на такси?
1: Крайне редко. Я только, знаешь, когда в отпуске где-нибудь в другом городе.
2: Вот. А я, в принципе, в последнее время, ну так, иногда езжу на такси, себе не отказываю. Но не так это стало доступно, как это было раньше. А сейчас, совсем скоро, обещаю то, что в Россию везут ВБ-такси. Вот Татьяна Бакальчук, вот прям сама, видимо, собственноручно завезет вот это вот то самое.
1: Я не удивлюсь, если там будут автомобили Тесла в этом такси, допустим.
2: Там,
1: ну,
2: да.
1: Татьяна же любит гулять на широкую ногу.
2: Но это будет прикольно, если еще и вот в этом ВБ-такси будут делать доставку, оформлять. Ты заказываешь такси, тебе еще и посылочки, прикинь.
1: Это вообще великолепно.
2: Но это все наша фантазия. А если по факту, то компания уже подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда. До этого сервис заработал в Беларуси и Киргизии. И что там произошло? Там произошел...
1: Все рады?
2: Все рады, кроме...
1: Тех таксистов, которые всегда работали там.
2: Да, да, да. И кроме там вот желтеньких людей на «я» называют, начинается.
1: А мы поняли, да.
2: Думаю, как бы не спалить их. Ну, в общем, действительно, цены обвалились очень сильно. Это первое. Но для того, чтобы привлечь новых водителей, как по традиции, когда заходит новое такси, они, конечно же, делают максимально крутые условия. И таксисты там начинают зарабатывать там какие-то большие очень деньги. Но это понятно, что там в первые там несколько месяцев работы происходит.
1: Да.
2: Но главное, чтобы функция примерки была прямо в такси.
1: Ну и главное, чтобы водитель за тобой не подглядывал. А Татьяне огромный респект. На самом деле, такая маленькая, хрупкая женщина творит такие масштабные дела. Я думаю, кто ты? Киборг? Ну, что у тебя на уровне ДНК там творится, абсолютно непонятно.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: ИП «Корник Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-600-090.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
12: Успех с теми, кто учится в STEMI.
13: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологическая имплантация. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8:27 в Красноярске. Давайте проверим, что творится на дорогах нашего любимого города. Тройка от Яндекса.
3: Да, действительно. Прямо сейчас на правом берегу у нас есть улица Мичурина. В сторону Октябрьского моста случилось ДТП. Поэтому сейчас очень трудное движение именно по этой улице. И также Коркинский мост, он же Три Семерки, в сторону левого берега. Придется там немножко постоять из-за дорожных работ. В принципе, все.
2: Ну, а на левом берегу тоже два затруднения основных. Это 9 мая при пересечении с Комсомольским проспектом, где ведутся дорожные работы. Немножко постоим там. Ну, и если вы движетесь на Северном шоссе со стороны Дрокина, в районе развязки с проспектом Котельникова, там тоже немного сбросим скорость по этой же причине.

0: В Красноярске 8 часов и 33 минуты. Вы знаете, можно вот так вот бамс и тут же стать популярным. На тебя нахлынет слава, большое количество денег. Но здесь, конечно, нужно постараться. Я сейчас говорю про историю того самого миллионера. Ой, вернее, тусовщика из Ибицы. Ты не слышал, да, эту историю?
1: Ну, я слышал вообще там много разных историй. Но
0: давайте
1: сразу же популярными.
0: Короче, про последнего тусовщика, который залетел в тренды. 26-летний Джек Кей, который просто-напросто работал строителем, он получил титул финального босса Ибицы. И все после того, как его на вечеринке на Ибице совершенно случайно кто-то снял. Он притягивает внимание именно своей внешностью. Ну, он такой накачанный, весь в татуировках. У него было... толстенная золотая цепь, такие, знаешь, очки, что-то на богатом, борода, которая вот под линеечку прямо выбрита, вот такая, что, ну там явно мастер постарался, и весь прикол в его прическе. Такое ощущение, что ему, знаешь, вот искусственные волосы, знаешь, такая прическа есть, горшочек или шапочка ее по-другому называют, как будто бы вот надели на голову, и, собственно, он привлек внимание тем, что, ну, он как босс, танцует на Ибице, делает это, знаешь, с кайфом, с удовольствием. Его действительно в соцсетях прозвали финальным боссом Ибицы. Ну и все закрутилось дальше. Значит, все такие, боже мой, это что за красавчик? Это, знаешь, как история с тем самым Стюартом из Аэрофлота. Он же тоже стрелял, да, получал много рекламных контрактов. Вот этот парень, он и на рекламе заработал 2 миллиона фунтов стерлинга. Ну, вот за год, я, кстати, забыла сказать. Кроме того, теперь он заказчиков берет, естественно, за публикацию постов в своих социальных сетях. Кроме того, он создал свой мерч под названием Final Boss Ibiza. И, собственно, как бы все, у человека закрутилась судьба. Вот таким вот образом просто съездил отдохнуть.
1: Ну, прикольно, да, парень, у него очень похожая прическа на шапочку, как вот в детстве меня стригли. Но мне больше все-таки симпатизирует Ольга Борисовна из Шира.
0: Ну,
1: вот она,
0: конечно,
1: действительно
0: она
1: умеет зажигать. Если кто не видел, вот напишите: Ольга Борисовна, дискотека. Красная.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+. Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
6: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
7: Это база.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Друзья, через пару минут встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка» с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Поэтому уже сейчас смело можете набирать номер 32-0600.

0: спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: 8.46 в Красноярске. Прямо сейчас разговариваем про автомобили. Делаем это с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Саша, привет.
3: Доброе утро, Саш.
4: Да, доброе утро, друзья. Принимаем ваши звонки по поводу автомобилей. 3-2-0-600 – это наш номер телефона. Звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. И конкретные машины обсуждаем. И популярные для автомобилистов различные темы, поэтому прямо сейчас звоните, успевайте. Ну или пишите.
0: Да, вот как раз я хотела сказать, что писать можете в нашу группу ВК, специальный раздел «Встречка». И нам прилетело сообщение насчет автомобиля «Шкода Октавия». Александр, каково ваше мнение?
4: А какой кузов не написали?
0: Вообще ничего не написали.
4: Ну, если мы рассматриваем «Октавию» пятой генерации опять, и, наверное, я бы ее привел в качестве примера вообще достаточно серьезной надежности. Увага, она не всегда присутствует и не во всех моделях. Да, как и у всех были удачи-неудачи, но вот именно пятая, если мы не будем брать вопросы с отопителями, там, какими-то вещами, которые уже из-за старости могут в качестве навесного пострадать просто от износа фактического, то это крепкая машина. Крепкая, износостойкая такая, годами проверенная. И на этой платформе была еще одна очень неплохая версия, это Octavia Scout. Это полноприводная на 1.8, универсальчик. Ну, это, конечно, не all-road, но все же. Значит, что касается всех последующих, когда она стала турбовой уже, суперсовременной, типа очень дорогой, я видел «Октавии», которые в Москве стояли по 4 миллиона рублей в свое время, как только поуходили все с рынка. Но я скажу так, конечно, это простой автомобиль, даже несмотря на его какие-то вот навороты в современных генерациях, все-таки простым и остался. Потому что, супротив, допустим, там, тех же японцев, такой любви не снискало, особенно в новых кузовах. По сравнению с своими же, как бы, предшественниками, не оказалось такой же надежной, да, более управляемой, да, быстрой. Это просто другая машина.
3: Есть,
4: поэтому, если мы ищем более современную, то, наверное, я бы отговорил. Потому что дорого и не за что. А вот если мы смотрим старенькую, вот эту любимую, пятую, то, пожалуйста, это интересно, это крепко, только надо живую найти. Давай дальше.
0: Давай ответим на звонок. Доброе утро.
5: Доброе.
4: Алло.
5: Доброе.
4: Да, привет.
5: Саш, привет. Подскажи, пожалуйста, вот рассматриваю Амода C5, 24-й год, как вообще машинка, не подскажешь?
4: Машина еще пока на гарантии, я правильно понимаю?
5: Ну да, она вот, ну, планирую покупку как-то.
4: Я бы так сказал, мы ожидали, что эти машины развалятся быстро, но по факту вот это сочетание, которое они использовали практически на всех платформах Т1Х, которую туда-сюда и в хвост, и в гриву до сих пор эксплуатируют, достаточно простое, но в то же время оказалось более-менее крепким. Да, они не поконкурируют с теми же «Джелеонами» в плане длительности пробега без проблем. Там были вопросы по электронике, но я думаю, что к этому времени они уже устранены. Вопросов чаще возникает, типа, а надолго ли коробка и мотор? Но вот я наблюдаю сейчас пробеги под 160-170 на нескольких «Амодах» C5-ах. Пока более-менее нормально. Если до этого ничего не выстрелило, то да. Но проверить обязательно надо. Я очень надеюсь, что там будет демократичная цена, потому что именно этот сегмент, и у «Черри», в числе как у очень массового производителя, он в цене проседает. Поэтому здесь со вторички брать выгодно в плане именно стоимости. А вот если продавать потом, ну, ты потеряешь меньше, чем первый владелец, ну и, дай бог, не возникнет никаких проблем. Конечно, вопросы по турбовым моторам так или иначе с возрастом возникнут. Это однозначно.
5: Понятно. Спасибо огромное.
4: Ничего такого. Спасибо и вам за то, что позвонили. Надеюсь, выбор будет осознанным. Если что, звоните еще. Есть у нас время?
0: У нас время заканчивается.
4: Ну что ж, тогда желаем нашим автомобилистам удачи. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов».
3: на 96.2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей. Документ расширяет социальные гарантии для педагогов. Учителям гарантируют право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз в связи с их деятельностью. Государственные музеи будут предоставлять им бесплатный вход не реже раза в месяц. Также после 25 лет педагогического стажа работнику будут присваивать звание «ветеран труда». Правительству поручено в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки. Об этом сообщает «Коммерсант». В Следственном комитете раскрыли детали трагедии на озере в деревне Песчанка. Погибшей девушке было 23 года. Компания из 6 человек приехала на озеро. Ночью девушка ушла спать в салон автомобиля, который стоял на уклоне и удерживался только включенной передачей. Ручник не работал. По неизвестной причине двигатель запустился, машина покатилась в воду, и девушка не смогла выбраться. Об этом сообщает НГС-24. В Госдуме предложили запретить заочно осужденным релокантам пользоваться мобильными приложениями и сайтами банков. Соответствующие поправки подготовлены к законопроекту об ограничениях в отношении граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Речь идет о релокантах, осужденных за дискредитацию армии, нарушение порядка деятельности иноагента, участие в нежелательных организациях и другие составы. Вести реестр таких лиц и принимать решения об ограничениях будет Минюст. Об этом сообщает Порус. В Красноярске будут судить 40-летнего местного жителя за грабеж и серию краж на общую сумму более 70 тысяч рублей. Один из эпизодов – хищение вещей из автомобиля. Злоумышленник воспользовался невнимательностью водителя и забрал портфель с деньгами и телефоном. Подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим, пишет Ньюслаб. На красноярских столбах змея укусила 23-летнего туриста. Инцидент произошел 19 июля на территории нацпарка. Пострадавшего передали медикам. Специалисты напоминают, чтобы избежать встречи со змеями, не стоит сходить с обозначенных троп и подходить к рассыпным скалам. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Солнышко мое, вставай!
7: Климат-контроль
8: на 96.2 FM.
9: И теперь поговорим о погоде. Сегодня, во вторник, 21 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
11: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 9.01.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сива.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:05 в Красноярске. Большой всем привет, доброе утро. Сегодня вторник, 21 июля. Здесь, в эфире «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов. И, конечно же, наш гость Андрей Викторович Башко. Человек, который разбирается в настоящей улыбке. Дарит свою улыбку людям. И не только, конечно же.
1: Ну и является генеральным директором.
2: Главный врач, он также клиники «Практика».
1: Андрей Викторович, доброе
3: простите.
1: Утро.
3: Доброе утро. Ага, здравствуйте. Поздравляю всех тех, кто может ехать на работу к 10 часам дня. Хорошей вам поездки по свободным дорогам.
1: Это действительно люди, которые что-то заслужили в этой жизни. Андрей Викторович, недавно у меня был поход к стоматологу. Честно признаюсь, хожу редко, но что называется метко. В этот раз вот я упала в обморок. Просто, ну вот в кресле отключилась. Просто потому что у меня дикий страх. Вроде мне не больно, я все это понимаю, но, видимо, остались вот еще какие-то такие воспоминания из детства, когда тебе делали, что называется, все на живую. Так вот, вы как сейчас боретесь вообще со страхами пациентов?
3: Главное, лечение – это время. Если вы ходите регулярно и нашли доктора, которого вы слушаете, видите, он что-то во рту делает, руки его для вас комфортны, как он это все делает, и когда он что-то вам объясняет или говорит, это все доходчиво, понятно и ложится на вашу психологию, то вы через несколько посещений ничего не будете бояться. Тут главное найти своего доктора. У нас в клинике 8 врачей, и мы часто... вынуждены даже передавать друг другу пациента. Тому другому пациент, например, говорит, ой, мне так страшно, там у Васи. Мы говорим, иди к Маше. А другой, наоборот, от Маши к Васе переходит и говорит, ну, а вот это гений, это вот гений. Дело психологическое, надо найти своего человека, с которым вы сойдетесь. Все-таки это интимный процесс, может, даже важнее, чем замуж выйти.
1: А вот какие страхи вообще вы чаще всего слышите от пациентов?
3: Что будет больно.
1: Но на самом деле, да, то есть все неизвестное, оно же для нас страшно, и даже известное вроде как уже немножечко тревожно. А есть ли какая-то статистика, что вот там женщины, они более тревожны в этом отношении или больше боятся? Или мужчины тоже проявляют иногда свои страхи, показывают?
3: Боятся все одинаково, просто мужчины обычно не стесняются свои страхи показывать и сидят там как дети. Вот. Ну, не все мужики, есть прям мужики-мужики, а прям большая часть, конечно, ну это смешно смотреть, как на ребенка смотреть. Женщины, они больше, наверное, подстраиваются под общество, им как-то стыдно сильно трястись-то перед незнакомым доктором, и они чаще ведут себя приличнее, это редко когда
1: либо, как
3: женщина.
1: Я, просто сразу отключаются из-за этого.
2: Проснулась, уже зуб готов, отлично. А что в современной стоматологии изменилось сильнее всего для комфорта пациента?
3: Ничего конкретного, но все по чуть-чуть. Прежде всего, лет 30 назад, в 90-х годах, стало резко меняться отношение к пациенту. Вот. И это, наверное, самое главное для комфорта. Вот.
2: Ну, отлично. Отлично. Отношение же это самое, этот сервис, сразу же, начиная с порога.
1: Ну, и вот вы сказали про регулярность. То есть будешь ходить регулярно, ты уже будешь, так сказать, хорошо знаком со своим доктором, вроде как не будешь так сильно трястись. А насколько регулярно вообще нужно ходить? Вот мы знаем, допустим, там раз в полгода 100% показываемся стоматологу для того, чтобы исключить, да, какие-нибудь болезни. А какие вообще симптомы, допустим, нельзя игнорировать? И как часто нужно к вам приходить?
3: Если вы утром встали, и глазик заплыл, отек на всю сторону, челюсти, и вы понимаете, что левая ваша сторона в два раза больше, чем правая, не стоит точно игнорировать.
2: А вчера драки не было, да? Кажется, какой-то вопрос уже возникает.
3: Да, поэтому, честно говоря, большинство заболеваний в полости рта начинается бессимптомно. Поэтому мы уже давно пришли практически к такой стратегии, что мы назначаем человека, которого мы не знаем, каждые полгода. Обычно он 1-2 раза приходит на чистку, и доктор потом уже говорит, ой, слушай, ты мне надоел, все, у тебя отлично, приходи раз в год. Например, у тебя нет проблем. Ну, раз в год самое редкое, потому что все равно все камешки доподкапливают через год. А если доктор видит, что через полгода там швах-швах, и все попытки мягко сказать человеку, ты там прочищай как-то, вот это все неуспешно, то тогда он говорит, давай каждые 3 месяца, иначе у нас будет беда. И так отрегулируется. Потом люди ходят, у нас там есть система дозвона, люди выходят, говорят, приду через 3 месяца. Девчонки ему названивают, он приходит и так далее. Ну, единственное, что я считаю принципиальным, у нас нет холодных звонков, мы там никого не уговариваем, и нет. Если пациент пожелал, чтобы ему напоминали, предупреждали, ну, предупреждаем. Если пациент не высказал явного желания, у нас, как у некоторых клиник, нет агрессивного маркетинга в том плане, что вот мы звоним, вот вы у нас были 2 года назад, где вы, тетя Маш? Вот, нет, такого я не люблю, считаю это как-то навязчиво и, наверное, бесчеловечно.
1: Вот вам за это прям огромный респект. Потому что, действительно, мне кажется, вот эти самые теплые звонки, ну, которые вы совершаете, они как-то более человечны. Мы обязательно продолжим разговор про, возможно, искусственный интеллект, который внедряется, узнаем, вообще внедряется или нет, в стоматологию. Сегодня мы говорим с Андреем Викторовичем Башко, генеральным директором и главным врачом клиники «Практика». Не переключайтесь.
0: Завтрак чемпионов!

0: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
2: Утреннее шоу. Из Красноярска.
3: Для Красноярска. Утреннее шоу.
4: 9 часов 15 минут в Красноярске. Мы продолжаем разговаривать про современную стоматологию, мифы, страхи и также новинках, которые есть. И делаем это с Андреем Викторовичем Башко, генеральным директором и главным врачом клиники «Практика». Андрей Викторович, вот искусственный интеллект, он сейчас повсеместно до стоматологии уже дошел?
5: Дошел, конечно. Это же просто инструмент. Он не дошел до такого уровня, чтобы самостоятельно что-то лечить и придумывать. Но единственная, наверное, тема, где он прям хорошо зашел, это контроль, массовый контроль снимков. То есть рентгенологам, когда они получают КТ, нужно час, чтобы все осмотреть, каждый там миллиметр, выписать, подписать, составить талмуд. И сейчас есть специализированные программные продукты, именно стоматологические, там нейросети, не Алиса, а специальная нейросеть, которая натаскана именно на компьютерную рентгенографию. Вот, он съедает это все, выдает проект, но проект человеку не отдается, рентгенолог уже по нему бежит и просматривает косяки, исправляет, вот, и верифицирует. Качество хорошее, это рабочий продукт. Но пока крайне дорогой. Клинике должен быть какой-то поток из огромного количества пациентов, чтобы оправдать эти продукты, но они есть.
4: Ну, а есть ли еще какие-то технологии, возможно, которые работают, и какие-то, может, пока, наверное, на мировом или таком всероссийском рынке, которые, на ваш взгляд, просто маркетинг? То, что вот предлагается людям.
5: В области похудения, фитнеса, можно напридумывать маркетинга полно. Может быть, даже в какой-то медицине можно придумать маркетинг. Ну, стоматология, я вас умоляю, гайку прикрутил, поставил коронку, если она не работает, и человеку плохо, или она не получилась, ты выскочишь там, как Тим Кук, и скажешь: «О, супер инновационная коронка», и так далее.
6: Теперь с тремя камерами.
5: Да, теперь 20 мегапикселей внутри, вот. Но если человек не может ей жевать, все. Поэтому это все быстро разбивается, и не особо это укрепилось в стоматологии.
6: Я вот, кстати, не так давно видел на маркетплейсах вот эту вот забавную историю.
4: Что, типа, вот эти зубы, когда ты коронку себе можешь сам приклеить?
6: Нет, приклей там какой-то патч, оторви, у тебя будет яркое отбеливание. Не рискнул я.
4: Мне кажется, стоит отметить, что просто не надо. Лучше обращаться к профессионалам. А вот мы про коронки заговорили, импланты. А вообще, от чего зависит срок службы коронок?
5: От миллиарда вещей.
6: Вот.
5: От чего зависит, сколько лет вы проживете, да?
6: Как пользоваться телом?
5: От миллиарда вещей. От того, как сделано, какие методы, материалы, достаточно ли все качественно получилось, соответствует ли эта коронка тому уровню усилия, который вы можете приложить. Если ко мне приходит девочка с узеньким лицом, там сила, я ей могу, простите, Господи, из пластмассы и палок сделать какую-то коронку, и она будет стоять. А если приходит ко мне мужик, я смотрю, у него 110 килограмм мышечной массы, и лицо, раза в полтора больше, чем у меня. Круглое, с жевательной мышцей, такой же, как у меня бицепс. Понятное дело, что мы там 5 раз перекрестимся, сделаем работу, и то он будет подоткалывать, мы будем говорить: прости, родной, с твоей мощью это никуда не деться, что-то подправлять, подделывать. Это целый геморрой вот у таких сильных людей.
6: Не нужно бутылки открывать зубами, правильно? Все разнообразные, в том числе. А есть ли вообще такое распределение бюджета, на чем можно, так сказать, сэкономить, а на чем вообще ни в коем случае не стоит?
4: Наверное, все это в любом случае индивидуально, но, возможно, есть какие-то там топ-3, условно говоря, процедуры, которые вот каждому показаны.
6: Обязательно.
5: Ну, самое главное, что...

0: каждому показано, даже если у вас хорошие зубы, это, конечно, профилактика. Тут уже дело понятное. Если у вас склонность к кариесу, какие-то там пломбы есть, то, ну, святое дело. Но есть люди, которые говорят, мне, блин, 40 лет, у меня никогда не было кариеса. Там часто ударяет, чаще всего ударяет обратная сторона. У них крепкая такая эмаль, сопротивляющаяся кариесу. Почему? Потому что очень много кальция и минералов внутри слюны. Так сложилась генетически такая минерализованная слюна. И она будет защищать зубы, но при этом она будет минерализовать любую капельку налета, которую ты оставил, любую. Это все превратится в камни, а камни запасаются токсическими веществами и разрушают кость. И приходит человек, 45, говорит, у меня же такие великолепные зубы, что они закачались. А, к сожалению, если уже кость ушла там больше, чем на 3/4, мы говорим, ну, извини, все удаляем. И у человека шок. Поэтому, если у вас прекрасные зубы, нет никакого кариеса, ходите, снимайте камни. Если у вас склонность к кариесу, ну, вы вообще наш человек.
1: Давайте вот так, последний вопрос подытожим. Как понять, что тебе действительно предлагают нужное лечение, а не просто набор вот процедур, ну, там, чтобы человек чуть-чуть выше вышел?
0: Абсолютно никак.
1: Спасибо.
2: Верить. Надо верить.
1: Да, на самом деле, вот как мы и сказали в начале уже, просто найти своего доктора, да, с которым тебе будет спокойно.
0: Ну, как чаще всего люди приходят, вот, наш формат, да, это люди от людей, от людей, от людей. У нас, например, из 20 человек один приходит с улицы, один с рекламой, 18 от других людей. Это самый классный и беспроблемный способ получения людей в клинику. Когда человек попадает в ситуации, он, например, что-то лечит, что-то пошло не так. А это идет у всех, абсолютно. Без косяков, только у тех, кто ничего не сделал. А у тех, кто что-то делает, какие-то нюансы, там очень сложные бывают конструкции. И его человека успокоили, сказали, да не... Все подправили, все сделали, денег за коррекцию не взяли, поцеловали в темечко, сказали, приходи еще, он приведет 5 человек. И так, ну, это дело работает.
1: Радио, да, да? Так работает.
0: Узнавайте, где хорошо.
1: Ну и, собственно, куда можно обратиться насчет и лечения, и протезирования зубов? Это клиника «Практика», клиника стоматологической имплантации в Красноярске. Молокова, 50, вход со стороны улицы Алексеева, телефон 2-760-761, сайт практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Андрей Викторович, говорим вам огромное спасибо. Как всегда, желаем по традиции благодарных пациентов.
2: Да, ну и как Николай Василенко, улыбайтесь чаще.
0: Спасибо большое. Желаю вам, чтобы у вас всегда было позитивное, приподнятое настроение. Это, честно говоря, главное.
1: Спасибо.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИБ Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре. И готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
12: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
13: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
16: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 9 часов 32 минуты в Красноярске. Давайте разберем дорожную ситуацию. Итак, на дорогах сейчас тройка, не все так плохо. Что касается правого берега, здесь самым загруженным местом является Коркинский мост из-за дорожных работ. Переезжаем на левобережье. Здесь по-прежнему тормозит 9 мая из-за, опять же, дорожных работ в районе пересечения с Комсомольским проспектом, если мы будем двигаться в сторону Гайдашовки. Кроме того, небольшая, но все-таки пробка есть на Калинина при движении в сторону кольца на мясокомбинате, там на кольце какая-то авария произошла. Ну и сейчас целиком и полностью забита улица Красной Армии, и весь Копыловский мост стоит. Пока причина нам неизвестна, скорее всего, какое-то ДТП случилось, поэтому, друзья, будьте бдительны и аккуратны.
2: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
3: Красная.

0: моя.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Ну что, красноярцы, красноярочки, сибиряки, сибирячки, всем доброе утро. Продолжается «Завтрак чемпионов». Сева Бельмасов.
3: Юля Майнгард тоже здесь. Вспоминаем наше школьное время. Неважно, что сейчас лето, просто немножко откатимся назад. Не знаю, у каждого такое было или нет, но у меня частенько случалось, когда мама говорит: «Ты сделала домашнее задание?» Конечно, естественно, сделала. А теперь... садись и пересказывай его мне. И тут начинался этот устный экзамен. На самом деле это вообще мне сильно помогло в дальнейшей жизни. Ну, уметь выкрутиться из темы, которую ты не знаешь.
1: Уметь сначала стадию принятия.
3: Да, собственно, сейчас нейросети, они же активно действительно заполняют вообще все наше пространство, в том числе и школы, и забили тревогу. Говорят, давайте-ка мы сделаем нейросетям запрещенный вход, и в школах предложили ввести обязательную устную сдачу домашних заданий.
1: Как вариант, конечно.
3: Ну, как бы такое изменение формата проверки уроков, чтобы школьники не могли использовать искусственный интеллект, пользовались только своим.
1: Они же начнут вот эти вот просто другие промпты писать. Дорогой искусственный интеллект, как мне рассказать устно?
3: Да.
1: В общем...
3: И там же все это можно там упрости еще. Да. И по факту они могут просто-напросто заучить этот текст. Это с одной стороны, а с другой стороны, учителя, они же такие хитренькие люди, они могут такими вопросами подкопаться, и тут ты уж как бы не успеешь поговорить.
1: Подожди, но и в нашем детстве тоже было достаточно интересное вот это вот, например, как краткий пересказ, знаешь, вот прочитать.
3: Да, знаю. Было. Нет, один, честное слово, один раз, только «Война и мир». Все, больше ничего.
4: Красноярск

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
11: 205-08-28. Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Завтра чемпионов продолжается. Сева Бельмасов.
1: Юля Майнгард.
2: Юль, ты знаешь, что сейчас проходит массовые вот эти вот гуляния ВК-феста?
1: Да, конечно.
2: Вот, ни в коем случае не реклама. Расскажу одну историю. Есть такая певица Дора.
1: Угу.
2: Вот, и когда-то, вот совсем недавно, год назад, она спала в своей квартире, и в это время 35-летний мужчина, который давно пытался за ней ухаживать, постоянно получал отказы, да, понятно, по каким причинам, потому что она совсем юная. Он...
1: Слушай, кого-то это не останавливает.
2: Ну, в общем, ну такой навязчивый фанат. Mm-hmm. Он пробрался в костюме Человека-паука к ней на балкон. Представляешь, то есть он залез прямо в окно. Дора проснулась от шума и, в общем-то, действительно сильно испугалась. Ну, вызвала полицию, сталкера, ну, так называют людей, которые следят. Его скрутили, и после этого она долго проходила вот такую там разнообразную практику лечения с психологом. И вот произошел на днях ВК-фест, на котором организаторы ВК-феста решили устроить ей, ну, в кавычках, сюрприз. Ведущий объявил, что сейчас будет для нее эксклюзивный сеанс терапии. И тут из толпы начал вылезать, угадай, кто?
1: Ну, Человек-паук. Вот прям, да, тот самый.
2: Ну, не тот самый, но вот Человек-паук. Она поступила достаточно так по-взрослому. Она просто не стала никак реагировать и ушла, ну, со сцены.
1: Девочка вынесла,
2: да. Да, но что она пережила в этот момент, конечно же, стоит только догадываться. Ну и, конечно же, за сценой в гримерке она поделилась своими чувствами и рыдала она очень долго. Такие флешбеки, конечно же, не хочется вспоминать.
1: Во-первых, мне кажется, с этими организаторами, неважно, что это там за фестиваль, вообще стоит прекратить общение или серьезно поговорить, mm-hmm. потому что вот такие вот пранки, блин, ну они наносят реально урон.
2: Но еще Эйнштейн говорил, что мозг, конечно, не видно, но когда его не хватает, это заметно.
3: Красноярск FM.
4: Улыбайся, вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проект декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте. В белгородском Шебекино в результате удара ВСУ по автобусу погибли 5 человек, 23 ранены. Среди погибших 4 женщины и мальчик. В больнице остаются 17 пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, пишет Борус. В Красноярском крае 10-летний мальчик погиб от удара током. Он мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, подключенной к сети через самодельный удлинитель. Когда начался дождь, ребенок попытался отключить оборудование, но его ударило током. Врачи скорой пытались реанимировать мальчика, но он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом пишет Борус. Правозащитный проект «ГУЛАГу.нет», основанный Владимиром Осечкиным, который признан в России иноагентом, объявил о прекращении работы. В своем заявлении команда проекта объяснила решение травлей, давлением, блокировкой счетов и нежеланием создавать новые риски для участников. Проект специализировался на помощи заключенным в российских тюрьмах и уже сворачивал деятельность в России в 2021 году. В феврале 2025 Владимир Осечкин был заочно приговорен к 8 годам колонии по статье о фейках об армии. Об этом пишет «Контекст». Глава отдела Центра обеспечения жизнедеятельности Ачинска Наталья Тарасенко осуждена на 3 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий при организации отлова бездомных собак. В 2025 году, несмотря на десятки жалоб на агрессивные стаи, она ограничила подрядчика 3 собаками в неделю ради экономии бюджета. Суд признал ее виновной, пишет Борус. Красноярск вошел в топ-3 городов России по числу зарядных станций для электромобилей, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. В городе работает около 180 таких заправок. За год их количество выросло почти на 8%. При этом Красноярск стал городом с самой низкой ценой на услугу – 10 рублей за киловатт-час. Об этом пишет «Проспект Мира». Эвалюция: доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Чистая, чистая, чистая, чистая небо.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
10: 9.55 в Красноярске, и за окном сейчас солнечно, плюс 21 градус. Дневная температура до плюс 26.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
12: В жизни каждого человека есть 2 великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 10 часов и 3 минуты в Красноярске, плюс 21 градус за окном. Мы здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард,
3: Сева Бельмасов.
1: Хотелось бы обсудить вообще насущное.
3: Давай обсуждать насущное.
1: Давай. Слушай, давай про первое свидание поговорим. Ну, у меня вообще давным-давно...
3: Помнишь?
1: Не было? Ну, кстати, да.
3: У меня давным-давно не было первых свиданий.
1: Ну, да, и хорошо.
3: Хорошо, ну, правильно, не надо.
1: Ну, просто я замужем, все понятно, да?
3: Супер же. Вообще, самое-самое первое свидание, помнишь вообще? Самое.
1: Да.
3: Я тоже помню, это было в кино, причем это было в кино... я даже помню, на какой фильм «Пираты Карибского моря» мы сходили на вторую часть. И я, как джентльмен, решил вызвать такси для девушки.
1: Так.
3: Но оплата была за наличку. Так что оно закончилось не самым удачным образом.
1: Ну вот смотри, как раз я про деньги-то и хотела поговорить. Первое свидание. Ну, понятное дело, про столицу, конечно же, говорим, но, знаешь, с нынешними ценами, мне кажется, у нас чуточку будет поменьше и все. В среднем первое свидание в Москве обходится в 25 тысяч рублей. Подожди.
3: Сколько?
1: На двоих. Но сюда в эту стоимость входит подготовка мужчины, а это барбершоп, цветы, такси, ресторан. И подготовка женщины – это салон красоты, макияж, укладка и маникюр.
3: Это только подготовка.
1: И то это только первое свидание.
3: Это без, ну, чего-то такого существенного, понимаешь? 25 тысяч. Можно же просто собраться и классно провести время такими, какие вы есть. Нет, как будто бы.
1: Ну, как будто бы, да. Ну, то есть, мне кажется, когда вы сильно перебарщиваете и идете ультра подготовленным на первое свидание, а на второе уже приходится не такими,
3: а потому что зарплата всего 50, то есть на два свидания хватило, и все.
1: Ну, а потом, знаете, вот как Шрек и Фиона. Ну и хорошо, друг с другом, самое главное.
4: Радио Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:12 в Красноярске. Давайте поболтаем. А куда можно сегодня отправиться? Желательно пешком, конечно, чтобы бенз не тратить.
2: Во-вторых, погода позволяет.
1: Да. Ну и в-третьих, сегодня у нас чуть-чуть город уже так раскрывается после выходных дней и наполняется мероприятиями. Так вот, сегодня, если вы хотите подвигаться в ритме бачата, то приходите в 20:00 вот тот самый дворик, который за артелью. Вот там мы будем танцевать бачату. Ну, при условии, что все будет нормально в плане погоды, но в принципе дождя не обещают, поэтому я думаю, все случится. Еще раз напоминаю, дворик за артелью. Это вообще абсолютно бесплатное мероприятие, и даже пара вам не нужна. Я думаю, что там вы ее точно сможете
2: это
1: найти.
2: Это же вот, это альтернатива. И хватит сидеть в ваших этих соцсетях. Зачем там искать кого-то? Пришли, потанцевали и поняли, это твой человек.
1: Кроме того, можно... я прям, вот знаешь, вот посмотрела, думаю, а где в Красноярске еще я не была? То есть в каких-то таких знаковых местах.
2: Ну,
1: поняла, что...
2: в СИЗО.
1: Почему именно это тебе пришло на ум?
2: Не знаю.
1: Ну, признаться тебе честно, я туда заходила. Ну да, я знаю, как там внутри, все. Но не прям внутри.
2: Все, все.
1: Вот. Ребят, короче, можно отправиться, во-первых, водная прогулка по Енисею.
2: О.
1: И если вы, такая вот немножечко напоминалка вам, если вы не в кассу непосредственно придете, а немножечко загуглите их сайт, вы можете найти очень выгодные билеты. Лето, я вам скажу. Там можно на ракете до Дивногорска прокатиться. Угу. Можно на экоходе, можно на теплоходе. И, на самом деле, очень адекватные цены на некоторые прогулки.
2: По промокоду КрасноярскФМ вам крепкое рукопожатие от меня.
1: Я уже хотела было оправдываться. Кроме того, вот речной клуб «Остров», это который там, где Буян.
2: Да, знаю.
1: Так вот, вы можете там поплавать на сапах. Потому что я вот недавно от парочки своих знакомых услышала, что, ну, хотелось бы, но как-то нет компании, нет инструктора.
2: И на маму ехать вот далеко.
1: И не знаешь, где. Вот, пожалуйста, речной клуб «Остров», там в аренду сабборд берете. Я думаю, что в аренду кого-то еще возьмете с собой.
2: Где центральный стадион Енисея?
1: Кроме того, ребят, мы, конечно же, не забываем про то, что есть такое место, куда, скорее всего, вы редко заходите, но метко и очень даже культурно-образовательно — это музей-усадьба Сурикова.
2: Да.
1: Вот в центре нашего города, каюсь, я была там всего лишь единожды, это было крайне давно, поэтому думаю, что вот в ближайшие дни я обязательно до туда дойду.
2: Хотя вот представители совсем не так давно к нам приходили.
1: Да, да, да. Ребята рассказывали, что они там прям креативят по полной программе. И, кстати, что еще для себя? Какой вид отдыха недавно открыла? Вот если у вас особенно есть дети, если вашим ребенком является пацан, который говорит: я хочу драйва, я хочу вот этих вот эмоций, отведите и его из себя на картинг. Удовольствие получите великолепное.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Stop mașina, ei, mașina. Stop mașina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10 часов 23 минуты в Красноярске. Давайте оценим дорожную ситуацию. От сервиса Яндекс Пробки сейчас тройка.
3: Да, действительно, все еще ДТП на улице Мичурина в сторону замечательного Октябрьского моста. И там сейчас пробка. Также Коркинский мост, он же Три Семерки, в сторону левого берега стоит из-за дорожных работ. А Александра Матросова, Свердловская, 60 лет Октября, по-прежнему затруднены из-за вот этого светофора печального.
2: Ну и давайте передвинемся на левобережье. Здесь тормозит у нас вторая Брянская на спуске. И есть у нас такая серьезная проблема на улице Калинина. Если мы будем двигаться от Тотмина при повороте буквально до Лимана Пром, наверное, вот там постоим. А по-прежнему еще не разгрузилась Красная Армия и Копыловский мост, виной всему ДТП, которое там произошло. Ну и, в принципе, в общем и целом, никаких остальных проблем нет. Самое главное, чтобы бензин у вас в баке был.

0: 10:29. Давайте поговорим еще о чемпионате мира по футболу, который вчера закончился победой Испании. Так вот, в интернете появился новый мем про испанского вратаря, которому сборная Аргентины, ну, почти не создала проблем за весь матч.
1: Ну да, вообще многие говорят, а вообще Аргентина-то играла?
0: Ну, типа, она пришла, вообще нет. На самом деле здесь создали прикольные фотки, как, допустим, вратарь сидит, ну так, дымит кальян, допустим. Кроме того, он лежит в мягкой постели, читает газету, сидит на маникюре, барбекю занимается этим.
1: Ребят, я через 120 минут подойду там в конце, когда уже надо будет.
0: То есть он залипает в телефоне, короче, ну, на самом деле, да, ну вот так случается. А еще я узнала еще один такой шокирующий факт о Ямале. Оказывается, его отцу всего 34 года, то есть он младше Месси.
1: Прикинь, вот так вот. Забавный еще факт, то, что Месси купал Ямаля, да, вот
0: ну,
1: эта история.
0: Ну, это да, а еще, оказывается, ну вот вчера я тоже видела, как Ямаль подарил медаль своей маме, и он говорит в знак благодарности, потому что когда-то его мать, когда он еще не родился, а брату было всего лишь 2 года, она с отцом, они шли босиком по пустыне, обожгли себе все ступни, ну, ради того, чтобы, ради светлого будущего, короче.
1: Вот так.
0: Поэтому вот такая вот мотивация.
1: Но это ладно, это все очень приятная история, а какая история не совсем приятная? Так это, когда тебя вырезают со снимка. Вот именно так поступили с Дональдом Трампом. Его вырезали с общей фотографии сборной Испании. Вообще, вот в конце финала чемпионата президент США лично вышел на поле, чтобы поздравить футболистов сборной Испании. Ну, а ему уже говорят, намекают: Дональд, все, уходите, сейчас они будут праздновать и фотографироваться.
0: Причем говорил напрямую тренер испанской команды.
1: Да, он говорит: нет, я здесь буду с вами. И, в общем-то, ситуация получилась очень забавная. Трамп отказался уходить, хотя его настойчиво приглашали. И моментально эта ситуация стала мемом. Да, правда, официальный аккаунт FIFA и сборной Испании не оценили импровизацию президента и вырезали его с кадра.
0: Ну все, тем более на айфоне сейчас делают все максимально просто, поэтому... Ну как бы не надо быть таким навязчивым.
1: Надеюсь, что Трамп не обидится и на Испанию.
2: Красноярск

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
4: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
5: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Вау.
1: 10:44 в Красноярске. Большой всем привет.
0: Да, Юля Майнгард.
1: Ну и Сева Бельмасов тоже здесь.
0: Юля, вот я тут почему так вздохнул. Я вспомнил тот самый 2012 год.
1: Mm-hmm.
0: Какой же был интересный год, замечательный.
1: У тебя
0: да?
1: лично или вообще
0: да
1: в мире?
0: У всех вообще. Ну, конец
1: там...
0: света.
1: Вот, то, что только хотела сказать. Конечно же, все же готовились к нему.
0: Да, одни смеялись, другие боялись. Ну, и вообще некоторые тусили на корпоративе и ни о чем не думали. Да?
1: Согласись? Ну, это смотря какой ты человек, оптимист или пессимист, ну, или тревожник, кто ты? Кстати,
0: не
1: вот
0: знаю.
1: Кто ты?
0: Я где-то посередине всегда, вот это вот, знаешь, ни рыба, ни мясо. Вот я также и в самолете заказываю.
1: Ты там другим не... так заговорись.
0: Хорошо. В общем-то, сейчас в соцсетях развивается вот эта вот история про 2012 год, да, такая трендовая. 2007 уже ушел, как будто бы, да, и сентябрь сгорел, да. Вот 2012 год, в общем-то, рассказывают люди, помните, как в конце 2012 года люди боялись конца света? И вот девушка пишет: «Моя одноклассница даже не пришла в школу в этот день X. Они остались в этот день дома с родителями, настолько их накрутили». Пишет: «Хорошее было время, спокойное». Вот. Кто-то пишет:
1: «Сейчас».
0: Да. Кто-то пишет: «Мы в это время были на уроке. Как пробил час, мы начали всем классом орать: конец света, ура!» Вот, но потом нас утихомирили, и дальше мы грызли гранит науки.
1: А я, если честно, не помню, где я была в этот день и в это время, но я помню, что максимально позитивно относилась. Я думала, ну как бы, если умирать, тогда все вместе.
0: Вот, но, а тут кто-то, получается, даже со школы отпросился в туалет. Помню, что ровно в 12 назначен был конец света, вышла из школы на улицу, смотрела на небо и ждала. Не дождалась и пошла обратно на математику.
1: Жаль. В этом случае очень жаль. А мне кажется, знаешь, надо себя каким-то образом пытаться утихомирить, и на кого-то очень вот так вот успокаивающе действует чай.
0: Да. Ну, я еще добавлю просто одну ремарку. Я-то помню, где я был. Я был на уроке русского языка, вот там вот, в тот момент. И мне сказала преподавательница русского языка: «Так, никакого конца света не будет, пока русский не сдадите».
1: Я их обожаю. Про чай чуть позже тогда расскажу.
2: Красноярск

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте. В ЕГЭ по гуманитарным предметам планируют ввести устную часть, а по физике и химии – практические задания. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что модель устной части должна быть разработана до 2030 года, а необходимый опыт уже есть. Устная часть действует в ЕГЭ по иностранным языкам. В следующем году в нескольких регионах апробируют практическую часть по физике и химии, но массово ее введут не раньше, чем школы оснастят инфраструктурой. Об этом сообщает «Контекст». В Красноярском крае пчеловоды заявляют о гибели миллионов насекомых после обработки полей химикатами. По их словам, мор произошел в Большемуртинско-Сухобуземском муниципальном округе, где погибло около 600 пчелосемей. Пасечники утверждают, что аграрии не предупредили их о планируемой обработке, а также жалуются на едва заметные объявления в газетах без указания конкретных участков. По данным прокуратуры, с заявлениями обратились уже 22 фермера. Ведомство начало проверку, а Россельхознадзор проводит выездные обследования и отбирает пробы. Об этом пишет Борус. В центре Красноярска сужают проезжую часть на улицах Диктатуры, Пролетариата и Кирова ради расширения тротуаров и обустройства велодорожек. Там будут ездить не только велосипедисты, но и все средства индивидуальной мобильности. Урбанисты называют это логичным ответом на запрос общества. За последние годы в центре сформировался культ прогулок, и пешеходам стало тесно. По их словам, запрет кикшеринга не решит проблему. Личных самокатов и велокурьеров станет только больше. Об этом пишет «Проспект Мира». В минувшие выходные на красноярских дорогах задержали более 30 пьяных водителей. Еще 35 человек управляли машинами без прав. Сотрудники ГАИ также зафиксировали более 20 выездов на встречную полосу, 19 нарушений правил проезда пешеходных переходов и более 20 нарушений со стороны пешеходов. Об этом сообщает Ньюслаб. Красноярский дворец пионеров на Стрелке не снесут. От этой идеи отказались в пользу реконструкции с расширением. Существующий корпус сохранят, а рядом появится новый с залом на 650 мест. Предпроект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Стоимость и сроки работ пока не называются, сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Золотятся помаленьку, золотятся помаленьку облака.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
8: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 11.03 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
3: Здесь Сева Бельмасов.
1: И здесь треки из проекта «Высший пилотаж». И мы в прошлом часе недавно обсуждали, что чай, ну, действительно помогает успокоиться. Так вот, вот прям чайхлебы. Вам нужно обратить внимание на новый тренд от Xiaomi. Это умная чайная станция. Не чайник, а прям таки станция здоровая. Ну, как-то там она, конечно, называется.
3: Что там еще? Радио мудрёно. Есть. Поэтому радиостанция.
1: Ну, только наша.
3: И чай, да.
1: Конечно.
3: Только Красноярск FM играет.
1: Конечно.
3: Коллаборация с Xiaomi.
1: Короче, на одном полном баке воды получается до 5,5 литров вашего любимого напитка.
3: Знаешь? Вот.
1: 5,5 литра.
3: То есть там, скорее всего, такая капсула, которой ты заправляешь чай, и она делает так, что вот ты там раз себе нажимаешь на кнопку, и чай у тебя готовится.
1: Короче, в комплекте кувшин и чайник объемом, ну, почти 1,5 литра. Uh-huh. В нижней части корпуса есть такой специальный шкаф на 15 чашечек,
3: uh-huh.
1: вот, который он иссушит и стерилизует посуду после мытья. Ты, я так понимаю, либо, может быть, может, какой-то капсульный чай есть, да, о котором uh-huh. мы не знаем, но, скорее всего, ты просто засыпаешь туда вот сухой листовой чай, и само устройство уже делает тебе и концентрацию, и вот все, что нужно. Вообще, мне кажется, вот просто великолепно.
3: Вот у меня у одного знакомого переписка с отцом только состоит из того, чтобы чай поставьте.
1: Ну так это же, ну, чаек попить с родными, там обсудить, да, посолить,
3: да.
1: Это же прям...
3: Вот я ему знаю теперь, что подсказать, что подарить папе.
1: А еще чем хорошо это устройство? У меня такая проблема, уж простите, но когда я не сильно люблю чай, но я почти каждый раз его завариваю зачем-то, и вот быстро плесневеет вот это вот все дело, то есть там... А потом это же муторно, надо все эти листочки убери,
3: да.
1: Собери, помой.
3: Да.
1: Поэтому вот все, что действительно... нам не помогает, делает нас сильнее. Я вот сейчас выдумала такую цитату.
3: Ну, тогда мы-то не поможем, но высший пилотаж нам всем точно понадобится.
1: Мне кажется, пора закругляться на этом.
3: Летим.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
9: на Красноярск ФМ

0: 11 часов 15 минут в Красноярске. Мы, конечно, знаем, что многие родители любят выдумывать имена своих детей, но, допустим, с именем Мерседес, ну, такого ребенка еще не было.
1: Ну, хорошо. Вообще, я так открою маленький секрет. Изначально компанию назвали в честь... Вот, Мерседес называется.
0: Мерседес, да.
1: В честь вот как раз-таки дочки...
0: Я поняла.
1: Производителя компании.
0: Смотри, а этого ребенка назвали Мерседес.
1: А.
0: Конкретно. Вот.

0: Желтуху тогда лечить надо, его ж под лампами оставить стоит. Ну, ребят, вы чего? В общем, короче, креатив — это, конечно, прекрасно, но мне кажется, когда вы в другое русло его направите, будет очень хорошо.
1: Не забывай, что ты с Всеволодом каждое утро общаешься. Креатив.
0: Ладно, ребят, вы знаете, вот это все, конечно, прекрасно, но давайте подумаем о чем-то более глобальном, масштабном, о выборе квартиры. Mm-hmm. Действительно, тема крайне насущная и актуальная. Для вас информация на правах рекламы. Если вот вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг, рекомендуем присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе Красноярска. Рядом, кстати, с экопарком Юдинская долина, Гремячая Грива. И там рядом есть еще прогулочные маршруты, спортивные локации. То есть как бы речь не просто о новостройке идет, а о месте, где и городская жизнь, и природа, они соседствуют.
1: Вот по сути, ты не просто живешь в каком-то кубе, да, вот этом бетонном. Выходишь, а там настоящий лес.
0: Ну, то есть есть чем подышать. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов.

0: мастерспальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
10: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
9: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
11: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
9: Это база.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск ФМ.

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: В Красноярске 11:27. Четверка от Яндекса. Дорожная обстановка немного ухудшилась. Что касается правобережья. Здесь улица Глинки в районе Базаихи стоит по обеим сторонам, поэтому принять, понять и простить. А левобережье тоже подзагрузилось. Во-первых, Коркинский мост в направлении левого берега движется плотно. Есть проблемы на Брянское продвижение в сторону проспекта Котельникова. Вторая Брянская на спуске тоже немного стоит, как, впрочем, и Свободный проспект вниз к Космосу. Высотная в сторону центра. Забился съезд Николаевского на Гаденко. Я так понимаю, в районе Свободного ведутся дорожные работы. Ну и ДТП, которое произошло на Копыловском мосту, все еще пока оставляет свои отпечатки.
3: Нам любые дороги, дороги.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Высший пилотаж.
5: 60 минут. 7 дней в неделю.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. А вот новости, которые я читаю, прям таки заставляют взять отпуск еще, потому что, ну, мы же с заботой о своем организме, да?
2: С любовью.
1: И с любовью. Так вот нам говорят ученые, короткий отпуск вредит здоровью. У меня всего лишь 2 недели из 4 необходимых было. Неврологи советуют отдыхать действительно не менее 4 недель. Уважаемые неврологи, а вы можете быть в сговоре с работодателями, если что?
2: Во-первых, неврологи, видимо, те люди, которые не работают, да, в постоянные... практике, основе. То есть, как это? 4 недели. За месяц меня уже забудут, как зовут. Меня уже выселят из квартиры. Машину, возможно, заберут.
1: Сева, если у тебя так, вот советую бежать прямо сейчас. Ну, то есть, не надо ждать какого-то момента. Смотри, если уходить с работы всего на пару недель, а потом резко, как я, возвращаться, есть риск получить, извините меня, проблемы с сердцем и сосудами, а также заработать себе хронические болезни. А нам оно зачем?
2: То есть, правильный вердикт, возможно, неврологи не говорят вам, ребята, выходите на 4 недели, а говорят, вообще не уходите в отпуск, работайте круглосуточно.
1: Либо они еще говорят, делить отпуск нельзя, ну, просто вот месяц отдыхайте и все. Давайте, вы там как-то скомпонуетесь с работодателями, тогда создайте какую-то вот общую книгу, чтобы мы понимали, кому и когда можно.
2: Кому, зачем, а мы им посвящаем жизнь.
1: Классику, буквально классику вспомнил. Ну, не поспоришь.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: Молодежь. Это я к вам, да-да-да, именно к вам обращаюсь. Угу. Потому что официально, вот те, кто до 45, молодежь. В Минздраве назвали возраст, когда молодость заканчивается.
3: Вот это да. То есть до 45 все всем прощается. Знаешь, говорят, молодость все прощает.
1: Да, но вот у меня вот вопрос. Ну почему так долго? То есть, нет, конечно же, у меня есть несколько предположений, да, там, чтобы пенсионный возраст увеличить и так далее.
3: А может быть, не из-за этого? А может быть, из-за того, что реально сейчас медицина у нас, ну, впереди планеты всей. Она же такая прям супер продвинутая. И говорят, вот будете вы жить там до 200 лет. Тогда 45 это реально молодость.
1: Но все равно продолжительность жизни, она же не настолько прям выросла. Но мне кажется, это красиво, да, ощущать, что тебе вот вроде как там чуть-чуть и еще и 45, а ты еще молодой. То, хорошо, вопрос. А вот 20 лет, как называют там, не молодежь, а как-то прыщелыги, как-то так, по-моему. Да,
3: юнцы.
1: Но у нас в Дивногорске так раньше называли.
3: Прыщелыги? Вот это вот это из-за того, что на лице что-то у них было?
1: Ну, возможно, да, это же в подростковом возрасте именно возникает чаще всего.
3: Пубертатные.
1: Но тоже хорошо, но звучит как-то не очень, могут подобидеться. Кто они тогда? Вроде тоже молодежь, а с другой стороны, как бы сравнить 20 и 45-летних, ну, разница есть.
3: Но я предлагаю сделать уровни молодежи. Молодежь первый уровень, второй, третий, четвертый.
1: Хорошо, да. Все, пожалуйста.
3: Ну, старший молодежный присутствует здесь. Здравствуйте.
1: И там такой, знаешь, он же немножко с пузика, потому что за молодость он, так сказать, наел и нагулял, но это все...
3: Прости.
1: Да. Ребята, поехали дальше. Мы отправляемся в этот день вместе с вами. Уходим на заслуженный отдых, но буквально на небольшой промежуток, потому что уже завтра с утра с 7 часов мы здесь штык.
3: Абсолютно
1: как
3: точно.
1: Штык.
3: Как обещаем быть и повинуемся. С вами звучали в ритме ваших сердец Юлия Майнгард
1: и Всеволод Бельмасов. Всем пока.
3: Пока.
4: Завтрак чемпионов.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. С 20 июля проезд от улицы Свердловской до кордона Лалитина на Красноярские столбы закрыт для частных машин. У поворота на Лалитинскую дорогу дежурит охрана. Наверх пускают только по разрешению. Раньше ограничения действовали в основном по выходным. В будни машины пускали. В нацпарке пояснили, участок относится к городской территории. Решение приняли на совещаниях с участием администрации Свердловского района и Красгорпарка. Причина – многочисленные жалобы на парковку вдоль дороги, которая мешала проезду спецслужб. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярске у экс-мэра Владислава Логинова хотят изъять земельный участок из-за долга по алиментам. Как сообщают местные СМИ, сумма задолженности перед несовершеннолетними детьми достигла 150 тысяч рублей. Октябрьский районный суд удовлетворил требования судебного пристава об изъятии участка площадью 100 квадратных метров в микрорайоне Славянский. Его кадастровая стоимость оценивается примерно в 93 тысячи рублей. Известно, что у бывшего градоначальника трое детей. Старшему сыну 38 лет, а младшим по 15. Сейчас Логинов находится под стражей по делу о получении взяток на сумму 265 миллионов рублей. Свою вину он отрицает, пишет «Проспект Мира». Эксперты прогнозируют новую волну блокировок VPN в России уже в начале осени. По их словам, текущая относительная стабильность – это лишь временная пауза, пока инженеры Роскомнадзора собирают данные для настройки новых алгоритмов. Следующим шагом станет искусственное снижение скорости на пиковых нагрузках, что сделает использование виртуальных сетей практически невыносимым из-за задержек. Об этом сообщает «Борус». В трех красноярских скверах озеленители восстановили клумбы. В сквере Сурикова у памятника художнику высадили более 360 многолетников. В сквере Юдина заменили погибшие растения на входной группе. В Покровском сквере обновили входную группу 94 кустарниками. Горожан просят бережно относиться к новым посадкам, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3 до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки» УГРН 118-246-875-90.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Экселент, Акватек. Ждем вас на Вавилова, в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей. Документ расширяет социальные гарантии для педагогов. Учителям гарантируют право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз в связи с их деятельностью. Государственные музеи будут предоставлять им бесплатный вход не реже раза в месяц. Также после 25 лет педагогического стажа работнику будут присваивать звание «ветеран труда». Правительству поручено в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки. Об этом сообщает «Коммерсант». В Следственном комитете раскрыли детали трагедии на озере в деревне Песчанка. Погибшей девушке было 23 года. Компания из 6 человек приехала на озеро. Ночью девушка ушла спать в салон автомобиля, который стоял на уклоне и удерживался только включенной передачей. Ручник не работал. По неизвестной причине двигатель запустился, машина покатилась в воду, и девушка не смогла выбраться. Об этом сообщает НГС-24. В Госдуме предложили запретить заочно осужденным релокантам пользоваться мобильными приложениями и сайтами банков. Соответствующие поправки подготовлены к законопроекту об ограничениях в отношении граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Речь идет о релокантах, осужденных за дискредитацию армии, нарушение порядка деятельности иноагента, участие в нежелательных организациях и другие составы. Вести реестр таких лиц и принимать решения об ограничениях будет Минюст. Об этом сообщает Порус. В Красноярске будут судить 40-летнего местного жителя за грабеж и серию краж на общую сумму более 70 тысяч рублей. Один из эпизодов – хищение вещей из автомобиля. Злоумышленник воспользовался невнимательностью водителя и забрал портфель с деньгами и телефоном. Подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим, пишет Ньюслаб. На красноярских столбах змея укусила 23-летнего туриста. Инцидент произошел 19 июля на территории нацпарка. Пострадавшего передали медикам. Специалисты напоминают, чтобы избежать встречи со змеями, не стоит сходить с обозначенных троп и подходить к рассыпным скалам. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.31, евро 89.55. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Чудесный день.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проект «Эксплорация» на наш случай «Бомбочаре». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Красноярск FM 96.2.
15: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
9: 205-08-28.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды,

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
12: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
13: Это база.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агроник 307-246-822-6090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей, пишет «Коммерсант». Документ расширяет социальные гарантии для педагогов. Учителям гарантируют право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз в связи с их деятельностью. Государственные музеи будут предоставлять им бесплатный вход не реже раза в месяц. Также после 25 лет педагогического стажа работнику будут присваивать звание «ветеран труда». Правительству поручено в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки. Новую волну блокировок VPN прогнозируют в России. Нынешняя стабильная работа VPN может оказаться лишь временной паузой, рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков газете «РУ». По его мнению, сейчас специалисты собирают данные о том, как пользователи обходят ограничения, чтобы затем перейти к более точечным блокировкам. Вместо полного отключения сервисов могут появиться снижение скорости, задержки при загрузке страниц и проблемы с передачей файлов. Эксперт полагает, что новые этап ограничений может начаться уже в конце лета или начале осени. При этом официальных заявлений о введении новых мер пока не было. В центре Красноярска станет меньше места для машин. Тротуары расширяют. На улицах Кирова и Диктатуры пролетариата уже заметно, как проезжая часть становится уже. Освободившееся место отдают под широкие тротуары и велодорожки. По ним будут ездить не только велосипеды, но и самокаты, а также другие средства индивидуальной мобильности, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». В Красноярском крае появилось еще одно разрешенное место для купания. Речь идет о водоеме в озеро-парке Емельяновское. Он соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это уже пятое место в крае, где разрешено купаться, рассказали в управлении Роспотребнадзора, сообщает телекомпания «Енисей». Красноярцы смогут найти следы древних людей, пишут Горновости. На стоянке возрастом 40 тысяч лет Усть-Базаиха-2 проходят экскурсии и открытые раскопки. Участники смогут узнать, как жили первые обитатели берегов Енисея и попробовать себя в роли археологов. Посетить раскопки в рамках проекта «400 веков истории Красноярска» можно со вторника по субботу в 11 и 15 часов. Адрес: улица Сибирская, 8А. Вход свободный, но нужна предварительная запись. Подробную информацию можно найти в телеграм-канале «Культура-24». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: После небольшой рекламы.
2: Красноярск
9: ФМ. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: That's a bit.
1: В Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного, окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум.
7: Здравствуйте.
8: Hello, everybody.
9: Коничива.
10: Здоровеньки були.
11: Саламат сива.
12: Бонжур.
13: Привет, хай.
14: Привет, салют.
15: Привет.
16: Радио.
17: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бонг.Р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803. Restless.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Россия продлевает безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Указ подписал Владимир Путин. Ранее безвиз для россиян продлили власти Китая до аналогичной даты, пишут РИА Новости. В России будут бороться с резистентностью к лекарствам, пишет «Комсомольская правда». Минздрав совместно с другими ведомствами разработает меры для борьбы с устойчивостью патогенов к лекарствам. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Затем отчитываться будут ежегодно. В Роспотребнадзоре сообщали, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла до 40 раз. Это значит, что привычные антибиотики и противовирусные средства перестают работать. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза. Сотрудники Красноярского полка ДПС подвели итоги рейдов, которые прошли в минувшие выходные. За два дня задержали более 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 35 человек управляли машинами без прав. Выезд на встречную полосу зафиксировали более 20 раз. Также выявлено 19 нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и более 20 нарушений со стороны самих пешеходов. В ГАИ призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимно вежливыми на дорогах, пишет Ньюслаб. В Красноярске вдвое увеличили объем ремонта межквартальных проездов. В этом сезоне приведут в порядок 147 участков, часть из которых выбрали по обращениям жителей. Об этом в своих соцсетях рассказал Сергей Верещагин. По его словам, на работы выделили более 225 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ремонт уже завершен на 79 объектах. В первую очередь восстановили самые изношенные участки и дороги, ведущие к социальным учреждениям, пишут горно. Новости. На Татышеве устроят ночной заезд на роликах, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Вечером 25 июля остров превратится в большую роллерскую трассу. Детям предстоит проехать 4,5 километра, а взрослым – 3 круга общей длиной 13,5 километра. С 20 часов и до полуночи на площадке будут работать диджей, ведущий, музыка и развлекательные зоны. Поучаствовать можно только после регистрации, отдельно для детей 7-11 лет и участников от 12 лет. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: В «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
6: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Банки будут предупреждать о кредитах на ваше имя, пишет лента дня. На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов о подписании кредитного договора от их имени. Сообщение должно приходить в течение 15 минут через контактные данные заемщика или портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от займа, если его размер превышает 50 тысяч рублей. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты без ведома россиян. День хоккея появится в России. Его будут отмечать 22 декабря. Указ накануне подписал Владимир Путин, пишут РИА Новости. Краском усиливает защиту городской канализации от салфеток и тряпок. С начала 2026 года сотрудники Краском достали с решеток очистных сооружений и насосов КНС около 400 тонн твердых коммунальных отходов, основную часть которых составляют влажные салфетки, средства личной гигиены и кухонные тряпки из нетканных материалов. В строящемся цехе механической очистки стоков на улице МРЧК начался монтаж современного сороулавливающего оборудования, чтобы защитить канализационно-насосную станцию от всего постороннего, что приносят сточные воды. Установка механизированных решеток позволяет улавливать из сточной воды до 99% твердых отходов еще на входе в станцию, рассказывает генеральный директор Краском Олег Гончаров. В Краскоме напоминают, что унитаз – это не мусоропровод. Смытые влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, остатки еды и строительный мусор не растворяются в воде. Они сбиваются в огромные волокнистые комья и намертво блокируют работу насосов и уличных сетей канализации. Ученые выяснили, что вода мешает похудеть, а острый соус спасает от переедания. Мы привыкли запивать обед водой, чтобы быстрее наесться, но исследователи из Корнельского университета доказали обратное. Выяснилось, что на каждые 100 граммов выпитой воды участники съедали дополнительно 39 граммов еды. А если постоянно чередовать глоток с кусочком, это добавляет еще почти 5 граммов пищи за каждый раз. Жидкость просто смывает сухость и мешает мозгу вовремя подать сигнал о сытости. Зато острый соус работает как отличный тормоз. Эксперимент показал, что жгучая приправа к еде замедляет жевание на 30% и снижает общий объем съеденного на 28%. Организм физически не может принять еду, когда во рту пожар, пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
0: Контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так! «Бункер 919». Заряжай! Семью или друзей! Нацеливайся на яркие впечатления! А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ОСЗ «Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
7: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
7: 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Как объяснила юрист, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья обязан собрать все материалы и вынести единое решение, пишут РИА Новости. В Красноярском крае предложили изменить закон для защиты столбов от бродячих собак. Депутаты Заксобрания Красноярского края инициировали изменения федерального законодательства в части ответственности за животных. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Поводом послужила тревожная обстановка в нацпарке «Красноярские столбы». За полгода, с ноября 2025 по апрель 2026, там зафиксировано более 30 случаев гибели копытных. Причина – одичавшие собаки, сбивающиеся в стаи и целенаправленно охотящиеся на диких животных. Как пояснил председатель краевого парламента Алексей Додатко, существующие федеральные нормы не дают возможности регулировать численность безнадзорных животных на охраняемых территориях, пишет Ньюслаб. В Ачинске осудили начальницу отдела мэрии, которая незаконно ограничила отлов бродячих собак. Из-за нежелания чиновницы оформлять лишние документы от укусов животных пострадали 26 человек. Женщина запретила подрядчику отлавливать более 3 собак в неделю, несмотря на 83 жалобы от местных жителей. В результате суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий. Ближайшие 3 года виновница проведет в колонии общего режима, пишут Горновости. Красноярск вошел в топ-3 городов России по числу заправок для электромобилей. По этому показателю город уступил Москве и Санкт-Петербургу. В Красноярске расположено около 180 заправок для электромобилей. За год их количество выросло почти на 8%. При этом Красноярск стал городом с самой низкой ценой на услугу – 10 рублей за киловатт-час, сообщает «Проспект Мира». Индекс счастья россиян вырос, пишет «Лента дня». По итогам июня он достиг 59 пунктов, подсчитали в ОФЦИОМ. По данным аналитиков, на настроение россиян повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон, включая усиление атак и проблемы с топливом. Эксперты отмечают, что индекс счастья растет уже 2-й месяц подряд. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть 2 великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272 87 78.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки, булы.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3 до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
8: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
9: Это база.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
1: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf.
4: ИП «Корник Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Здравствуйте. В Госдуме предложили временно остановить действие утильсбора на автомобили. Депутат Леонид Слуцкий в пояснительной записке к документу написал, что меру нужно исключить до 1 января 2030 года, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке машин. По его словам, в последние несколько лет автомобильный сектор испытывает значительное ценовое давление на фоне изменения логистических цепочек, удорожания производства и колебания валютных курсов, пишет газета.ру. В Красноярске готовится к расширению Свердловской. Перед реконструкцией дороги специалисты решают вопрос с конструкциями вдоль улицы. В зону работ попали 23 объекта – щиты, указатели и реклама на остановках. Сейчас с их владельцами обсуждают, что можно сохранить, а что придется перенести. Напомним, участок Свердловской от лесоперевалочной базы до трассы Р-257 планируют расширить до 4-6 полос. Также там хотят обновить тротуары и остановки, пишут Горновости. В Красноярске прошел рейд «Мигрант». Всего проверили 60 иностранных граждан. Для дальнейшего разбирательства в отдел по вопросам миграции доставили 37 человек. 4 из них поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, а несовершеннолетнего 2012 года рождения в Краевой центр семьи и детей. Правоохранители оформили 5 протоколов. 3 за отсутствие документов, дающих право находиться в России, еще один за повторное незаконное трудоустройство в течение года. И еще один за незаконное привлечение иностранца к работе. При проверке жилого сектора полицейские вскрыли факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, рассматривается возможность привлечь к ответственности юридические лица, которые могли использовать труд иностранцев с нарушениями, пишут Сибновости. В 3 красноярских скверах озеленители восстановили клумбы. В сквере Сурикова у памятника художнику высадили более 360 многолетников. В сквере Юдина заменили погибшие растения на входной группе. В Покровском сквере обновили целую входную зону. Там высадили почти сотню растений. Горожан просят бережно относиться к новым посадкам, пишут Горновости. Сборная Испании получит 50 миллионов долларов за победу в чемпионате мира по футболу. Награда Аргентине за второе место – 33 миллиона, а приз для Англии за третье место составит 29 миллионов долларов. Просто за участие командам заплатят по 10 миллионов долларов. Тем временем FIFA уже заработала на чемпионате мира рекордные 15 миллиардов долларов, пишет «Коммерсант». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
8: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
9: Климат-контроль
10: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
14: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего? День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова 12. 272 87 78.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
5: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
5: Бонжу.
8: Привет, хай.
6: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бондочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10%. В наличии.

0: 15. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП Ивченко. Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
4: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
5: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Ченган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка – это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Череп или Хавейл, потому что в конце концов это уже локализован продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
4: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
5: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
4: Да, есть еще вопрос. У нас Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
5: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там, какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, не дешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
12: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
11: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
13: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
11: Это база.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте. Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Сибири в этом году перенесли на осень. Об этом говорится в свежем докладе Центробанка региональной экономики от 15 июля. Обычно заводы ставят на профилактику летом, но сейчас решили повременить. Предприятия нужны, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке. По данным Центробанка, заводы работают на пределе. В мае сибирские НПЗ крупных холдингов перерабатывали рекордные объемы нефти. Один из таких заводов – Ачинский НПЗ – единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Он принадлежит Роснефти и снабжает топливом не только Ачинск и Красноярск, но и соседние регионы, пишет НГС-24. Спрос на командировки в первом полугодии сократился на 5-15%. Это продиктовано общим охлаждением экономики и стремлением бизнеса сократить расходы. В первую очередь за счет оптимизации количества поездок по стране, пишет Коммерсант. Во втором полугодии количество командировок может подрасти в силу сезонности и насыщенности календаря бизнес-мероприятиями. Более 300 частных домов Красноярска переведут на экологичное отопление, пишут Горновости. До конца года в городе заменят старые котлы с ручной подачей топлива на современные автоматические системы. Установка оборудования для собственников будет бесплатной, сообщили в мэрии. В первую очередь помощь получат малоимущие семьи, семьи с детьми, родственники участников СВО. Еще 8 дорог Красноярска отремонтируют до середины октября. На новые дорожные работы город направит почти 246 миллионов рублей. Подрядчик обновит покрытие, заменит бордюры и приведет в порядок тротуары. Ремонт пройдет на участках улиц Тамбовской, Норильской, Семафорной, 9 мая, Петроподзолкова, Павлова, Куйбышева и нескольких проездах. Во время работ движения на этих участках будут частично ограничивать, сообщает «Новости Красноярска». В родильном доме 20-й больницы Красноярска возобновились летние занятия пилатесом для будущих мам. Они проходят на полянке рядом с роддомом. На первое занятие нового сезона пришли 12 будущих мам. Среди них и пациентки стационара, и женщины, которые наблюдаются амбулаторно. Ведет тренировки сертифицированный специалист Екатерина Гаранджук. Она подбирает упражнения, адаптированные для беременных, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламат сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это

0: раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
2: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
3: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
2: Всего 35 тысяч рублей.
3: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
2: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: в Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
5: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
6: Это база.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить заочно осужденным релокантам пользоваться мобильными приложениями и сайтами банков. Соответствующие поправки подготовлены к законопроекту об ограничениях в отношении граждан, уехавших из России и совершивших правонарушения против интересов страны. Вести реестр таких лиц и принимать решения об ограничениях будет Минюст, пишет Борус. Краском усиливает защиту городской канализации от салфеток и тряпок. С начала 2026 года сотрудники Краском достали с решеток очистных сооружений и насосов КНС около 400 тонн твердых коммунальных отходов, основную часть которых составляют влажные салфетки, средства личной гигиены и кухонные тряпки из нетканных материалов. В строящемся цехе механической очистки стоков на улице МРЧК начался монтаж современного сороулавливающего оборудования, чтобы защитить канализационно-насосную станцию от всего постороннего, что приносит сточные воды. Установка механизированных решеток позволяет улавливать из сточной воды до 99% твердых отходов еще на входе в станцию, рассказывает генеральный директор Краском Олег Гончаров. В Краскоме напоминают, что унитаз – это не мусоропровод. Смытые влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, остатки еды и строительный мусор не растворяются в воде. Они сбиваются в огромные волокнистые комья и намертво блокируют работу насосов и уличных сетей канализации. Более 600 тысяч рублей штрафов за стихийные свалки получили жители Солонцов, сообщает мэрия Красноярска. С начала года специалисты провели 4 масштабные уборки. За это время вывезено около 1900 кубометров мусора, почти 2280 тонн. А это 34 полностью загруженных железнодорожных вагонов. Также в поселке продолжается масштабная реконструкция контейнерных площадок. За нарушение правил благоустройства предусмотрены административные штрафы. В Красноярском крае появилось еще одно разрешенное место для купания. Речь идет о водоеме в озеро-парке Емельяновское. Он соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это уже 5-е место в крае, где разрешено купаться, рассказали в управлении Роспотребнадзора, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 78.32, евро 89.55. Алина Старцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-а-а! Какой чудесный день!
3: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
8: Сегодня во вторник, 21 июля, в городе переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра небольшая, с порывами до 3 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
10: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
4: Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: в Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологическому.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум.
7: Здравствуйте.
8: Hello, everybody.
9: Коничива.
10: Здоровеньки були.
11: Саламатсва.
12: Бонжу.
13: Привет, хан.
14: Привет, салют.
15: Привет.
16: Радио.
17: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Just move your body.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
5: Привет, салют.
8: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Love is the strange thing.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коначива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

Красноярск FM. Just when you think you find me like

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вам.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: усы. В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск FM. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: Как

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее 7:03 в Красноярске. Привет всем, тут завтрак чемпионов.
2: Сева Бельмасов.
1: Юля Майнгар тоже здесь.
2: Как будто бы со вчера не ложились, знаешь, вот такое ощущение.
1: Слушай, живем в постоянном дежавю. Я с тобой, ты со мной, но только на работе.
2: Да, конечно.
1: Ребят, сегодня 22 июля уже, а это конкретно среда. И вы знаете, вот пройдемся по поводам этого дня. День толстяка и толстушки. Короче, бодипозитивщики.
2: Ну, нормально.
1: Ну, наконец-то
2: поздравляю.
1: Создали ваш праздник.
2: Меня, когда я был толстенький, никто не поздравлял с этим.
1: Ну, потому что раньше этого движения не было.
2: Да.
1: Такового. Раньше, наоборот, как-то ой, там, вот как-то, ну, короче, ладно, у нас здесь цензура, вот, я прям стараюсь аккуратненько вот по краешку так хожу. А сейчас, мне кажется так, вы за рамки не выходите.
2: Да.
1: Будьте здоровыми, самое
2: Все,
1: главное.
2: Все, будьте здоровы, берегите себя, своих близких, да, как говорят. И, кстати, мужики, вот те, кто, ну, так сказать, имеют весомый аргумент, да, спереди, ну, пузика, не переживайте вы, хватит поправлять постоянно майки вот вниз, ну, немножко показывается, ничего страшного.
1: Так, они еще могут либо майку вниз, либо наоборот, штанишки чуть повыше.
2: Чуть повыше.
1: Вот майку вниз